0: 思想现在落后新青年5年，大胆干，没事。
1: 好，我听您的。
0: 第二，抓紧时间把《共产党宣言》翻译成中文版，尽快出版。
1: 太好了，保证不辱使命。我手上有日文版的，现在又有了英文版，对照着看，这意思啊，肯定就不会错。
0: 咱们俩分工，你来负责翻译，我和李汉俊负责校对，这样能快点。
1: 那这样，我就回义乌老家去翻译，那儿比较安静，又有我母亲照顾，效率啊肯定会快很多。
0: 好，那我就在这儿等你啊。
2: 周川先生，
3: 哎，
2: 维京斯基他们来了。
3: 维京斯基先生，
4: 大巴伊先生，
3: 你好，你好，
4: 加拉多斯基，加拉多斯基，
5: 很高兴再次见到你，李大钊同志。
2: 您叫我同志，我很高兴，但是我觉得我的觉悟还没有到达那个层次。来，请坐。
4: товарищ Джо, не скромничайте. Я прочел ваши многие работы и могу сказать, что уровень познания марксизма у вас выше даже, чем у многих русских.
5: 李大钊同志，您太谦虚了。我仔细拜读了您写的许多文章，您的马克思主义水平即使在俄国也具有很高的水准。
2: 对。
4: Однако я считаю, что марксизм должен проявляться не только в мыслях, но и в поступках.
5: 但是我认为马克思主义者不应该仅仅停留在思想上，而更应该体现在行动上。
2: 我明白您的意思。我们成立了马克思学说研究会，也组织了长信店工人现状调查，这些都是行动。
5: 以色列的巴拉瑞尼亚阿拉霍奇和长信店。
4: К сожалению, этого недостаточно. Мы считаем, что главная цель китайской революции заключается в том, чтобы создать пролетарскую партию как можно скорее.
5: 这些还是不够的。我们认为中国革命的现状是尽快成立无产阶级的政党。
4: Мы также изучили вашу ситуацию и решили, что именно вы должны занять лидирующую роль в этом движении.
5: 我们仔细研究了您的情况，认为应该由您来挑这个头。
2: 我送给您一样东西吧。
6: 我也是到不了娃子。
2: 这封信送给您。
5: Это письмо для для вас.
4: Что это?
5: 这什么？
2: 这个合适的人，我帮您找着了。
5: 哦，那少了娃母，把他还嫁给我丽姐了。
4: Кто это?
5: 哪一位？
7: 陈独秀同志。
5: 大瓦里是陈独秀。
4: 陈独秀。
2: 没错，就是他。他现在人在上海，您拿着我这封信去找他。
6: 哦，三美日哦，维斯爱的比西莫斯也从上海可以木，哦，欧金哈罗手，卢高瓦季节。
4: Дорогой Ли Чжао, сразу видно, что вы подготовились заранее.
5: 亲爱的李大钊同志，能看出来您对建党这件事情早就胸有成竹了。
2: 建党在中国是开天辟地的大事，我们哪能不慎重？
5: Товарищ, товарищ.